Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Лав-радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав-радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: За 3 летних месяца можно успеть.
1: Пройти 920 тысяч шагов.
2: 74 раза сходить в офис. 14 раз отправиться на пикник.
3: А если внимательно слушать Лав-радио, можно посетить сразу 3 страны.
2: Лав-радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Лови в эфире сигнал ведущего, дозванивайся раньше других и занимай каюту в нашем виртуальном лайнере.
3: 19 июня, 17 июля и 14 августа мы проведем 3 суперфинала, победители которых отправятся в Грецию, Италию и Турцию.
2: 3 летних месяца, 3 волшебных страны.
3: 3 потрясающих путешествия ждут тебя.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru. Категория 18+.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувство не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Не важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд, от сорта секса с перекуром.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие.

0: Ру.
1: Категория 18+.
2: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Будь первым, кто улыбнется этим утром.
1: Это Love Radio.
2: Если душу на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

одинаков приговоров пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель «Тенет Т4Л». Комплектация «Актив» 2000.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: танцует.
1: Лав-радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
2: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
1: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав-радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морское путешествие по системе «Все включено»

0: все сложится. С новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: Говоря по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ozon.ru/16+.
1: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получи кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
0: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в

0: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
2: Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
6: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза, детский сад в одной минуте от дома, магазины и сервисы под рукой, спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах, остается время для жизни.
7: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00.
8: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Родители в этом году очень часто страховали своих детей, но на долю мальчиков в два раза больше страховых полисов. Подтверждаются все мысли о том, что как вообще мальчики с таким детством, которое у них есть, доживают до своего взрослого возраста. Они застрахованы. Если с ним что-то случается, их обратно вытягивают.
1: Просто нового мальчика выдают, да. И все.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: 1 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк». Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: Паркетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Россияне рассказали, что 10% встретили свою любовь именно в супермаркете, где определили, насколько надежен человек по корзине.
1: А может быть же и выстрел мимо, потому что, ну, например, зашла девчонка и купила продукты своей бабушке по списку от бабушки. И ты можешь неправильно идентифицировать, сказав, что неужели? Она, наверное, еще и крючком вяжет все вечера.
0: Удивительно. И в таком случае, если тебе она все же понравилась, посмотрел на корзину и говоришь, а, для бабушки? А номерок бабушки не найдется.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточную. 6+.
1: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки...
3: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового

0: жилого квартала «Сфера» в районе «Крымская роза», детский сад в одной минуте от дома, магазины и сервисы под рукой, спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах, остается время для жизни.
1: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Жареные вкусные семечки Джин.
3: Знаем, любим и едим.
4: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дрожает.
5: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
4: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-300-75-75.
6: Застройщик ООО «СЗРИЧ» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,174 до 27,173% на 23.04.2026.
7: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе плюс 7-978-207-27-97.
9: Y'all call it a moment, I call it life.

0: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Акведы.
5: Выбраны.
6: Документы для регистрации ИП.
5: Готовы.
7: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
8: Подключены. Поехали.
9: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
10: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Тбанк». Подробнее на tbank.ru.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
1: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
0: Крым Золото. Всегда отличная цена.
2: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
3: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Одна кошечка грустит.
1: Какая кошечка?
0: Кошка Карла Лагерфельда, ведь она так и не получила наследство.
1: Во Франции нельзя отдавать наследство кошкам. А ее забрала бывшая домработница. И теперь вот она в простом доме, ест простую еду.
0: Кошку, так сказать, раскулачили. Она начала жить обычную пролетарскую жизнь вместе с домработницей. И ждет теперь, когда же ей придет наследство.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама.
2: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
3: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
4: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Реклама.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
2: Счет, бухгалтерия.
5: Подключены. Поехали.
6: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
7: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
11: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: И тогда заберет нас в
13: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
14: До 21 июня вертикальный пылесос Remis будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УКРН 105-774-68-40-95.
15: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: информация. Воскресный полдень.
1: Love News.
2: РЖД запустят поезда в Китай. ГОСТ на автомобильный туризм появится в России. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. РЖД планирует запустить туристические поезда в Китай. Сейчас железные дороги предлагают 120 направлений, из которых 78 дальнего следования. Среди зарубежных, в том числе Беларуси и Абхазии, отмечается, что в вагонах есть душ и развлекательная система, рестораны, лектории, бары с караоке, спа и многое другое. В России активно разрабатывается новый ГОСТ. В стандарт войдут рекомендации для автотуристов: иметь в машине аптечку, знать, где расположены медучреждения по маршруту, проезжать не более 600 километров за 8 часов пути, иметь средства навигации, останавливаться каждые 2-3 часа и так далее. Также планируется добавить в документ рекомендации для организаторов автопутешествий и требования к маршрутам. В эфире «Лаврадио» стартовал грандиозный проект «Билеты в лето. Греческий сезон». 19 июня мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде». По системе «Все включено». Чтобы попасть в финал, дозванивайся после сигнала ведущего и занимай свою каюту в нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции лови на нашем сайте, категория 18+. Житель Калининграда нашел на Балтийской косе бутылку с посланием, которое бросили в море на рубеже 2000-х годов. Он смог разыскать автора письма в Польше. Сейчас ей 36 лет, у нее муж и двое детей. Женщина сначала не поверила в происходящее, затем прислала фотографию с того дня, когда письмо бросили в море. Калининградец теперь также предложил продолжить историю, написать новое послание и детям девушки позже бросить его в море. По словам мужчины, возможно, через год кто-то найдет его в Литве или в Швеции. Еще больше новостей, а также другой актуальной и интересной информации найдешь в нашей официальной группе ВКонтакте. Это были новости Лаврадио. Алина Михайлова.
0: Как будто и не было этой ночи, как будто я никогда никуда не уходил. Александр Ушаков по-прежнему за пультом. Всем огромный привет, друзья. Ну и, конечно же, с праздником, с Днем России. Отмечать начнем прямо сейчас. Леони и Калум Скотт в эфире Лаврадио с треком «Stay».

0: твои.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
2: Бон с кнопкой, только что в эфире Love Radio с треком «Кухни». Даже перебивать не хотелось, какая-то волшебная песня. Ну а вот в финале часа мы услышим уже работу «Азизам» от Эда Ширана. Чуть ранее свежий трек от Филат Фекера «Среди счастливых людей». Ну а сразу после рекламы Тедди Свимс, «Мистер Know It All». Саундтрек твоей любви.
3: Реклама.
4: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
3: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
4: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-300-75-75.
5: Застройщик ООО «СЗРИЧ» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
3: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Радио.
1: Нашли человека, раскопали, посмотрели желудок, такие, о, древние бактерии, прям в желудке, они остались. Что делать с этими бактериями? Тесто, а потом еще и пиво. А вот есть же очень хорошо уцелевшие кости динозавра, да, например, там какая-то кожа даже. Это же суп-набор получается.
2: Никто, я думаю, кстати, еще не пробовал на костях динозавра заварить бульончик. Тирана буябейс. Велоцираптора сольник.
1: Вот это наше блюдо дня от шеф-повара, попробуйте.
3: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на Суточную. 6+.
1: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: новая песня о любви.
1: Салют всем слушателям Love Radio, это Филат Фекерес. Мы представляем вам наш новый трек и желаем провести это лето среди счастливых людей.
0: В эфире Love Radio.

0: Friends, говорят Marshmello и Мари. В треке, который так и называется Friends, в эфире Love Radio только что. Вот как называются другие работы этого часа, которые поставят в нем точку, расскажу тебе прямо сейчас.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу же после рекламы в твоих динамиках появится рыжий красавчик Эд Ширан с работой Азизам. После мы услышим новинку от моей Мишели на Малиновой Луне. Ну а точку в этом часе поставит работа Give It To Me от Нелли Фуртадо, Джастина Тимберлейка и Тимбаленда.
2: Реклама.
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
6: богатстве? Условий.
7: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
9: И тогда заберет нас в
10: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
11: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении «М-Видео». 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УКН 105 774 68 40
10: 95. Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получи кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
14: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 117-774-668-9840. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.

0: Ноября по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Акведы.
5: Выбраны.
6: Документы для регистрации ИП.
5: Готовы.
7: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
8: Подключены. Поехали.
9: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк.»

Столица 13.00. И в этом часе тоже никуда без любимой музыки. Совсем скоро в твоих динамиках VBRX и Faithless New Religion, LJ, RS3, Sayonara, Детка, Andro и Mary Good Тайна. Но на старте час о себе напомнит Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Меня же зовут Александр Ушаков. Всем привет и отличного дня.

0: Алекс Уоррен, Fever Dream в эфире Love Radio только что, где далее мы поговорим о других работах этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: В его финале о себе напомнит диджей Эбен треком «Hello». Чуть ранее привет из Южной Кореи, BTS, Swim. Ну а сразу после рекламы Ariana Grande, «Hate That I Made You Love Me». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: В Москве начали учить выть на Луну и рычать за 18 тысяч рублей. Тебе нужен зоопсихолог, который говорит, ты выбираешь своего собственного зверя, и 3 минуты ты должен защищать границы. А потом нужно резко встать и ответить на простые вопросы. Как зовут, сколько лет и так далее. Говорят, это помогает бороться с агрессией, избавляться от детских травм.
1: А Ирина Волк, она где-то там откуда-то, оттуда пошли, видимо, да?
0: А почему ты про нее вспомнил?
1: Ну, волки никак не фигурировали в данной новости.
0: Нет,
1: ты думаешь, это просто про собак.
0: Ты можешь выбрать любое животное, которое ты захочешь.
1: Ящерицу?
0: Ну, не знаю, тут ты грукаешь.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
3: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
4: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00.
5: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: И буквально через пару минут в твоих динамиках появятся Медуза, Джеймс Картер, Элли Дью и Fastboy, Bad Memories. Далее будет и Манбек, и Тревор Дэниел in the morning. Ну а точку в этом часе поставит диджей Бен Халлоу.
2: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк.»

столице 2 часа дня. Александр Ушаков по-прежнему за пультом. Всем огромный привет. Ну и музыка тоже никуда, конечно же, не денется. Лана Дел Рей, Summertime Sadness, Marshmello, Potico The Man, Phoenix, Мальбек и Сюзанна Гипноза. Совсем скоро, а на старте часа The Second Voice, Let Me Be прямо сейчас.

0: Лёша Свик и его «Ориентир» в эфире Love Radio только что, где далее мы поговорим о других работах этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к его финалу в твоих динамиках Ваня Дмитриенко, «Цветаева». Чуть ранее Зиверт напомнит о себе треком «Газ».
2: Газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
0: Ну а после рекламы Коста Лакоста, «Cherry Lady».
3: А ты пахнешь домфон, «Cherry, Cherry, Cherry».
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
4: Реклама. Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Это Коста Лакоста. Слушайте мой новый трек «Cherry Lady».
0: В эфире Love Radio.

0: Ворона, спасенная жительницей Канады, стала носить подарки для своей спасительницы.
1: Мы нашли канадскую белоснежку. В общем, женщина увидела, что ворона раненая лежит, ее взяла, отвезла в больницу, все вылечили, а потом, через пару дней, женщина начала получать подарочки.
0: Приносит веточки, мох, всякие гнезда миниатюрные.
1: Это метафора на подарки в начале отношений подростковых, когда у тебя денег нет вообще ни на что.
0: Ветка.
1: Да, и там какие-то перья, что-то ветка, миниатюрные гнезда.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: «Крым Золото» – всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

нам транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: И сразу после рекламы в твоих динамиках появится Ваня Дмитриенко со своей историей под названием «Цветаевым». Далее будет «Като», «Turn the lights off». Ну а точку в этом часть поставит Annabelle England. Работай «Get busy».
2: Реклама.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
4: Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
8: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: с платной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».

15.00 на студийных. Да, время летит стремительно быстро, уже 3 часа пролетело, просто не заметили мы. Ну и, собственно, готовы двигаться далее. Совсем скоро Алия Фарбен, Рене Миллер, Никита и Мария Зайцева, Пусика Доллс. Но на старте часа диджей Сикато и Минелли. Yesterday прямо сейчас.

0: все-таки нажму эту кнопку, хоть я и VMAX и просит. DJ Don't Click Play в эфире Love Radio, где далее мы узнаем, какие еще треки появятся в течение ближайших 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к финалу часа о себе напомнит Леони Калум Скотт треком Stay. Чуть ранее вспомним работу Glide от Naked и Portugal The Man. Сразу после рекламы «Медузы» и Гендрик Мамайл «Don't Wanna Go Home». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность. Вдохновлять.

0: Лучше give me that step by step.
1: Утреннее шоу «Красавцы Лав Радио».
2: Говорят, что про кота Леопольда снимут полнометражный фильм. Пока не раскрывают, кто будет исполнять кота Леопольда.
3: Подожди,
2: потому что у нас уже
3: человечек это будет. Я просто думаю, он будет антропоморфный кот, да, вот кот-человек, вот так выглядит. Или просто человек, который.
2: И вот и непонятно.
3: Типа кот.
2: Ну а кто сможет? Вот вспоминаем образ кота Леопольда. Такой легкое пузико.
3: Я знаю. Валдис Пельш.
2: Забирайте кастинг.
3: Отлично, подходит, идеально же.
1: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет.
4: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
4: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
5: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00.
6: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
2: Сергей Лазарев только что шепотом рассказал свою лирическую историю. Ну а мы движемся далее. Совсем скоро себе напомнит французский диджей Паскаль Тоблон своим самым популярным творением Friendships. Далее будет Хюгель и Солто Ямайкан или Бам-Бам. Ну а точку в этом часе поставит Мадонна, работы 2008 года. Sorry.
3: Love Radio.

16:16. Love News. Ну что ж, друзья, половина доброго дня пролетела. Надеюсь, вы успели как следует отметить все то, что хотели. Ну и, собственно, готовы двигаться далее. А что значит двигаться далее? Это значит только одно. Наслаждаться любимой музыкой на волнах Love Radio. Совсем скоро Tame Impala, Jenny Dracula, Yearbox Graceland и Dara Bangaranga. Но на старте час Ariana Diamonds. Меня же зовут Александр Ушаков. Всем привет. Like a diamond, shine bright like a diamond.

0: все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
1: Андрей Звонки только что напомнил о себе треком «Голоса». Прям хит настоящий только что прозвучал в эфире Love Radio, где далее мы с тобой узнаем, какие еще работы появятся в течение ближайших 40 минут. И вот ближе к финалу часа о себе напомнит Алекс Уоррен своим самым популярным на данный момент творением «Fever Dream». Ранее первая строчка чарта Big Love 20 от Анны Асти и Дивы Билана «Эпилог».
2: Когда соберу тебя по частям и мои глаза.
1: Ну а сразу после рекламы Teddy Swims, Mr. Know It All. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
4: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
3: Крым Золото. Всегда отличная цена.
5: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

вернулся на сцену с диссами на Дрейка и Канье Уэста. Он выступал на фестивале, исполнил более 30 треков и сделал пару диссов на своих коллег.

0: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.

0: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Песня, которой невозможно не подпевать, только что появилась в эфире Love Radio. Адам Ламберт, Ghost Town, напомнили нам о том, что если в свое сердце не впускать любовь, то там заведутся призраки, и чаще всего призраки по прошлому. Так что давайте, освобождайте местечко и ищите, как говорится, новые знакомства. Мы же движемся далее, совсем скоро в твоих динамиках, сразу после короткой рекламы. Rudimental и Khalid с треком All I Know. Следом мы услышим Алекса Уоррена и его бенгер Fever Dream. Ну а точку в этом часть поставит Ava Max, Kings and Queens. Старая добрая работа. Помню, когда только устроился на радио, она звучала отовсюду. Ну и еще напомню о том, что совсем скоро, именно в 6 вечера, мы будем подводить итоги чарта Big Love 20. Так что не пропусти, если всю неделю голосовал, нужно обязательно узнать, как же расположились любимые звезды на местах с 20 по 1.
2: Реклама.
3: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОТПЛ. Москва. Алгарин 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: Точное московское, 17 часов. Love
1: News. Назван компонент, от которого нельзя отказываться. Продажи шоколада в России упали. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Назван компонент пищи, от которого нельзя отказываться для здоровья сердца. Это углеводы. Умеренное потребление может быть полезнее, чем полный отказ от них. К такому выводу пришли исследователи из школы общественного здравоохранения Техасского университета. Ученые проанализировали данные 11 тысяч человек из 27 стран. Исследователи также выяснили, что лучшим вариантом замены части углеводов оказалось сочетание полезных жиров и белков, а не полный отказ от такой пищи. Продажи шоколадных плиток в России упали из-за подорожания. В первом квартале 2026 года они снизились на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Спрос падает из-за увеличения затрат производителей, роста стоимости какао-бобов, электроэнергии, упаковочных материалов, молочной продукции и других составляющих. Love Radio дарит шанс слушателям отправиться в грандиозное путешествие. С июня по август мы разыгрываем 3 морских круиза из Сочи на лайнере Astoria Grande по системе «Все включено». Победителей нашего суперпроекта «Билеты в лето» мы отправим в Грецию, Италию и Турцию. Сейчас ты можешь занимать места в финале первого этапа акции, который мы назвали «Греческий сезон». Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+. Астрологи назвали 4 знака зодиака, которые всегда тянут до последнего. Прокрастинация знакома всем, но некоторые астропредставители умеют откладывать настолько талантливо, будто это отдельный вид искусства. Это весы, рыбы, тельцы и близнецы. Для этих знаков зодиака мелкая задача внезапно превращается в полноценную катастрофу с паникой, и это, по мнению специалистов, их стиль жизни. Это были новости Love Radio. Алина Михайлова, хорошего тебе дня.
0: Это все вранье. Близнецы ничего не откладывают. Говорю за себя, конечно же. Поэтому не слушайте никого, просто живите эту жизнь и наслаждайтесь. Александр Ушаков за пультом. Это Love Radio. На старте часа команда BTS с работой Swim прямо сейчас.

0: все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
1: Только что Bruno Mars напомнил о себе на работе I Just Might, насладились им. Ну и теперь давай узнаем, какие еще работы появятся в течение ближайших 40 минут. Вот ближе к финалу часа в твоих динамиках прозвучит песня от моей вчерашней гости «Венера. Другая жизнь».
2: Если другая жизнь существует точно, если другая случится, как-то все раз.
1: Чуть ранее о себе напомнит французский диджей Кунгс и Теофилус Лондон, трек «Galaxy». Сразу после рекламы Егор Крид, Артик и Асти, «Карма».
2: Ты живешь, будто не будет завтра.
1: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама.
4: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
3: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
4: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-30-75-75.
5: Застройщик ООО «СЗРИЧ» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
3: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки...
8: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза, детский сад в одной минуте от дома, магазины и сервисы под рукой, спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах, остается время для жизни.
9: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00.
5: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе плюс 7-978-207-27-97-97.

0: Родители в этом году очень часто страховали своих детей, но на долю мальчиков в два раза больше страховых полисов. Подтверждаются все мысли о том, что как вообще мальчики с таким детством, которое у них есть, доживают до своего взрослого возраста. Они застрахованы. Если с ними что-то случается, их обратно вытягивают.
1: Просто нового мальчика выдают и все.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: 30 лет безупречного вкуса. Жареные вкусные семечки Джин.
1: Знаем, любим и едим.
2: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Love Radio.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.

0: Да, с треком Insanity в эфире Love Radio только что отметились. Ну а далее давай узнаем, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: А закончится он под совместный трек от Джастина Бибера и Эда Ширена «I Don't Care». Ну а следом будут Нелли Фуртадо и Тимбаленд «Promiscue». Именно он поставит точку в этом часе. Я же напоминаю, что следом мы с тобой отправимся в увлекательный мир чарта Big Love 20 и узнаем, как расположились любимые звезды на местах с 20 по 1.
2: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
6: Акведы.
7: Выбраны.
8: Документы для регистрации ИП.
7: Готовы.
9: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
10: Подключены. Поехали.
11: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
12: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Столица 18 часов. День России, замечательный праздник, с которым я еще раз поздравляю всех наших слушателей. Однако, это не повод взять и забыть про официальный чарт Love Radio. Так что прямо сейчас мы с вами отправимся в мир Big Love 20 и узнаем, кто и на каком месте сегодня там оказался.
1: Каждую неделю
2: мы ставим звезд на место.
1: Прямо сейчас из Москвы на весь мир.
2: Официальный чарт Love Radio.
1: Big Love 20.
2: Результаты онлайн-голосования этой недели.
0: Итак, с тобой по-прежнему Александр Ушаков. Всем привет еще раз. И забегая вперед, напомню, что сегодня нас также будут ждать 6 крутых премьер этого дня. Также мы отправимся в разные страны, узнаем, что там слушали чаще всего, что там шазамили на этой неделе. А еще будут, конечно, и Яндекс.Музыка, и мировой чарт Spotify. И даже ненадолго мы с вами, как обычно, заглянем в прошлое, а именно в пятницу на минувшей неделе, чтобы вспомнить, как выглядела десятка лучших именно эту самую неделю назад.
2: Номер 10.
0: Егор Крид, Артик и Асти, «Карма».
3: Нету счета твоим счетом, потеряешься по барам.
2: Карма.
3: Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
2: Карма. Номер 9.
0: Зиверт, «Газ».
4: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
2: Я.
0: Номер 8. BTS, «Swim».

0: Baby Rex и Faithless New Religion.
1: Номер 4.
0: Леони Каллум Скотт, Stay.

0: номер 3.
1: Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love.
0: Номер 2.
1: DJ Секато и Минелли, Yesterday.

Тройка лидеров прошлой недели — это ребят, которые заслужили называться чемпионами просто потому, что много строчек было преодолено. Особенно вот мне нравится прорыв Мадонны и Сабрины Карпентер. Они на третью строчку залетели, по-моему, если не ошибаюсь, с 11 места или что-то около того. Диджей Сикато и Минелли тоже довольно быстро забрались на вторую строчку, а Дима Билан и Анасти вообще, по-моему, с 19-го сначала на второе попали место, а теперь со второго на первое и уже вторую неделю подряд удерживают золотую вершину чарта Big Love 20, с чем и поздравляю всех, кто голосует за этот дуэт. Ну а прямо сейчас мы с вами отправляемся в мир разочарований и грусти, потому что узнаем, за какие треки с этой минуты можно больше не голосовать. Zayn Malik, Die For Me. Кирилл Лирик, кассеты. Рокер и компания Broken Strings.

0: По своему основному образованию я инженер, поэтому давайте добавим немножко цифр. Итак, вылетели у нас 17, 18 и 20 места прошлой недели, поэтому нет ничего удивительного в этом. Ну и, собственно, это не так обидно. Да и количество проведенных недель в рамках чарта тоже приличное, поэтому грустить не вижу смысла. Zayn Malik с работой Die For Me провел 11 недель в чарте, почти 3 месяца получается. Lyric с треком кассеты точно 3 месяца, потому что 13 недель провел. Alan Walker и компания вообще 19 недель в чарте. Это сколько получается месяцев, если даже разделить на 4? Ну, плюс-минус получается около 5, там, чуть меньше, да, понятное дело, что, ну, это прилично, это почти полгода, это очень хороший результат, поэтому вообще грустить не будем, давайте сразу набирать обороты и прямо сейчас отправляться в мир чарта Big Love 20, где сегодня на 20-й строчке расположилась новинка, которую, в принципе, все мы тут ждали. Команда Филат Фукера среди счастливых людей, 20-я строчка.
1: 20. Номер 20.

Он первый претендент на вылет уже на следующей неделе. А все почему? Потому что с 16 места на 19 перемещается трек Fever Dream от Алекса Уоррена. А до этого у нас была новинка. Поэтому Филат Фикерс точно не вылетит, а вот этот парень запросто может. Поэтому, если вы уже смирились с его участью, ничего можете не делать. А если хочется сохранить трек в рамках чарта, голосуйте за него на сайте lofradio.ru в разделе чарта Big Love 20. Мы же переходим к 18 месту, где сегодня тоже новинка и, в принципе, вполне себе ожидаемая в рамках 20-ки лучших. Это Anotr и работа Talk to You прямо сейчас.

Пришло время сделать первую паузу на сегодня и узнать, какую же свеженькую песню мы услышим прямо сейчас. А услышим мы Лизу Ёлку, очаровательную, которая расскажет свою новую историю под названием «Витражи».

0: Лиза Ёлка, ее трек «Витражин» только что в эфире Love Radio, где далее, вот из такой вот легкости, мы с вами отправляемся в Ирландию, чтобы узнать, что там слушали чаще всего в сервисе Apple Music на этой неделе.
1: Топ-5 лучших песен Apple Music на этой неделе.
0: Это место Оливия Дин, «Man I Need». Четвертая позиция Сэм Фендер, снова Оливия Дин, «Rain Me In». У Арианы Гранде «Hate That I Made You Love Me».

0: золото у Taylor Swift. I knew it, I knew it. Именно эти треки чаще всего крутились в сервисе Apple Music в Ирландии. На этой неделе мы же с вами возвращаемся в российский чарт Big Love 20.
1: Реклама. Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дрожает.
2: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
1: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-30-75-75.
3: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дон.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
2: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе плюс 7 978 207 27 97.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: позвони, не пиши. Позвони, напиши, намек, подскажи. Мы от тебя бежим быстро, как Анжи.
1: Что случилось за последние 5 минут? Давайте разбираться. На 17-м месте сегодня Tomorrow and Together. Они пришли сюда с 15-й строчки. Stick with you, минус 2 поинта за минувшие 7 дней. И тут, собственно, больше не убавить, не прибавить. А что, вот что очень интересно, так это то, что фанаты Егора Крида наконец-то опомнились и занесли таки работу «Незабудки» в рамки чарта Big Love 20. Я вот только сейчас понял, что ведь не залетала она сюда. Это же как новинка у нас. Ничего себе. Ну и хорошо, что справедливость восторжествовала, друзья мои. Все, что я могу сказать. Теперь за эту работу можно голосовать. И я думаю, фанаты Егора сделают это обязательно. В ближайшее время будут прям активно это делать на сайте loveradio.ru в разделе чарта Big Love 20. Так что вперед, мои дорогие. А мы пока сделаем паузу и послушаем очередную абсолютную премьеру этого дня.
2: Big Love 20. Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
1: Я не очень понял, на каком это языке, но надеюсь, что я прочитаю без ошибок. Иман Бэк прямо сейчас представит свою новинку под названием «Е-О

0: получается, правильно все сказал. Ева Бразино, Джого де Галера и Манбек. Его новинка только что у Ферилав Радио. Где далее мы с вами отправляемся в Яндекс.Музыку, чтобы узнать, что же там крутилось чаще всего на этой неделе.
1: Топ-5 лучших песен Яндекс.Музыка на этой неделе.
0: Пятое место — Холи Флейм, «Тону». В четвертой строке — Беовульф, «Феникс».
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударит царство теней, я обернусь фениксом, ликуй царица.
0: Бронза у Саяна, «Мальборо».
3: Да я такой парнишка, весь из себя. Люблю дорогую жизнь, немного деньжат. Да. Хочешь улететь в Париж?
0: By India, «Хчо и Мод», «Шаде», второе место.
4: Она танцует по «Шаде».
5: Я знаю, что ты не в себе.
0: Золото у Мии Бойко, «Экспонат».
6: Я экспонат, ты мой фанат. Миллиант на тысячу карат.
0: Именно эти треки чаще всего крутили в сервисе Яндекс.Музыка на этой неделе. Мы же возвращаемся к чарту Big Love 20.
1: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone – большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Тайлер Вулф и ее Феникс, который все знает сам. Только что в эфире Love Radio на 15-й строчке чарта Big Love 20 сегодня. На прошлой неделе был на 13-м месте, тоже минус 2 поинта за минувшие 7 дней. Грустно, но пока еще терпимо. Хотя, с другой стороны, и с этой строки можно вылететь. Поэтому все фанаты Лейра, голосуйте на сайте loveradio.ru в разделе чарта Big Love 20 за трек Феникс. Мы же пока переходим к 14-му месту, где сегодня вот опять минус 2 поинта. Точно так же Авалон Рокстон делает 2 шага назад с треком Vertigo и оказывается здесь.
1: Big Love 20. Номер 14.

0: ее трек First Light только что в эфире Лафрадио на 13-й строке, а на прошлой неделе Мулана была на 14-й позиции, плюс один поинт за минувшую неделю. Собственно, единственный пока за все время первый положительный результат. Поэтому будем надеяться, что дальше увидим таких побольше, а пока предадим слово Яне Кошкиной, которая расскажет, какие же треки входят в ее личный плейлист.
1: Топ-5 песен Яны Кошкиной на этой неделе.
2: Всем привет, с тобой Яна Кошкина. И сейчас в эфире Love Radio я представлю 5 моих любимых треков на этой неделе. На 5-м месте «Мумитроль» «Контрабанды». Эта песня ассоциируется у меня с первым снегопадом, который неожиданно пришел в Москву. Я была очень влюблена, ехала на свидание и по радио впервые услышала ее. Четвертое место я отдаю романтической композиции Фрэнка Синатры «Over and Over». Она ассоциируется у меня с красивой историей любви Фрэнка и Эвы, которая заставляет меня верить в то, что настоящая любовь существует.

На третьем месте Джон Леннон и Йоко Оно «Happy Christmas». История этой песни гораздо глубже, чем то, как ее воспринимают многие слушатели. В моем плейлисте она звучит в любое время года. Whitesnake «Is This Love». Этот трек занимает в моем топе второе место. Он ассоциируется с моим переездом в Москву, когда я не верила в себя, но встретила человека, который убедил меня в том, что я могу быть не только актрисой, но и раскрыть свой талант в музыке. На первое место я хочу поставить свой трек под названием «Дай мне». Он является моей дебютной работой. Я надеюсь, что этот трек займет место не только в вашем сердце, но и в избранном плейлисте.

0: тобой была Яна Кошкина. До новых встреч.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Огарань 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.

0: Порядка 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: Mr. Know It All, Teddy Swim. Сегодня 11-я строчка чарта Big Love 20. На прошлой неделе этот парень был на 19-м месте, так что это прорыв пока недели. А вот у кого все не очень хорошо, так это у Tame Impala и Jennie, которые были на 12-й строке и, собственно, с нее слетели, на 11-й вернее, были, а слетели на 12-й. Один шаг назад, пока еще терпимо, но кто знает, что будет дальше. Но мы же с вами переходим в следующий час, где нас ждет десятка лучших, но перед этим вспомним, как расположились ваши любимые звезды на местах с 20 по 11.
1: Номер 20.
0: Пилат ВКР среди счастливых людей.

0: Егор Крид, «Незабудки».
1: Только не звони, не пиши, отпусти, не держи. Не звони, не пиши, так мало в Билли Джи. Позвони.
2: Номер 15.
0: Беарвулф, «Феникс».

Терри Свимс, Мистер Ноу-Ит-Олл. Именно так расположились твои любимые звезды на местах с 20 по 11. Ты слушаешь Love Radio. Это чарт Big Love 20.

0: Точное московское 19.00. И мы продолжаем наше музыкальное путешествие в рамках чарта Big Love 20. Впереди нас ждет десятка лучших. Меня же по-прежнему зовут Александр Ушаков, и я по-прежнему всем вам передаю привет. Ну а на старте этого часа начнем с очередной абсолютной премьеры.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Прямо сейчас своих фанатов порадует певица, которую вы все уже знаете, это Ася. Ну а компанию ей составит исполнитель Kel. Совместный трек называется «О любви».

Ну что ж, свое отношение к любви только что показали в эфире Love Radio исполнитель Кэл и певица Аси. Ну а мы тем временем возвращаемся к десятке лучших официального чарта Love Radio Big Love 20. Ну и, собственно, на 10-м месте у нас сегодня команда BTS с работой Swim. Скорее всего, есть такое ощущение, что на следующей неделе ребята уже покинут десятку лучших, потому что медленно, но верно они к этому идут. Ну и, собственно, до вылета из двадцатки тоже остается, мне кажется, пара-тройка, ну, может быть, 4 недели, потому что уверенно шагают назад. Видимо, фанаты BTS уже не справляются с тем напором других фанатов, других исполнителей, поэтому ничего не остается, просто как наслаждаться этим треком, ну и, собственно, следить за развитием событий в двадцатке лучших. Погнали!

New Religion, 9-я строчка чарта Big Love 20 сегодня, и это печально, потому что на прошлой неделе ребята ходили в пятерку лучших, пусть и на последнем месте, то есть на пятом, но тем не менее, а сегодня уже вот 9-я строчка, и такими темпами тоже могут вылететь на следующей неделе из десятки лучших работ чарта Big Love 20. Ну давайте не будем грустить заранее, да, не будем вот это вот, я люблю нагнетать зачем-то, зачем я это делаю, в праздник тем более, давайте просто слушать музыку и наслаждаться. 8-я строчка, к которой мы переходим прямо сейчас, здесь все наоборот хорошо, Егор Крид, Артика Асти с треком «Карма» с 10-го места приходит сюда.

0: Рена Миллер, Body Talk, 7-я строчка чарта Big Love 20. Что происходит, мне непонятно. Они вроде бы только-только залетели на 6-е место, встали у порога пятерки лучших, и вроде бы как такой напор был, что казалось, они сегодня залетят в эту самую пятерку. Нет, вместо этого сделали шаг назад. Ну, будем считать это затишьем перед бурей, и на следующей неделе все разрешится, и окажутся они в пятерке лидеров, а там, глядишь, может, и в тройке вообще. Но, опять-таки, это все мои фантазии. Давайте двигаться далее. Прямо сейчас нас ждет очередная абсолютная премьера.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: И на этот раз мы услышим работу от диджея Алекса Альта, который уже знаком слушателям Love Radio по некоторым работам в эфире. И компанию ему на этот раз оставит Максим Тоник. Их совместный трек под названием All Night вашему вниманию.
2: Час

0: вот интересная новинка All Night от Максима Тонико и Алекса Альта в эфире Love Radio только что, где далее мы с вами отправляемся в Канаду, чтобы узнать, что же там шазамили чаще всего на этой неделе.
1: ТОП-5 лучших песен Шазам на этой неделе.
0: Пятое место — Алекс Уоррен, Fever Dream. Четвертая строчка — The Chemical Brothers, Go. Бронзо Слейтера с треком Dance. На второй строчке — Дрейк и его работа Джанис Эстефу. Но золото у Келли Кроули с работой Choose in Texas. Именно эти треки чаще всего шазамили в Канаде на этой неделе. Мы же возвращаемся в российский чарт Big Love 20.

0: «Бесцветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
2: Мне приснился сон, ипотека по 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
3: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
2: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-300-75-75.
4: Застройщик ООО «СЗРИЧ» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,183% на 23.04.2026.
3: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Don't Go Mad, повторяет Кирилл Лирик, находясь на шестой строчке чарта Big Love 20. И это прекрасно, потому что на прошлой неделе этот парень был на седьмом месте. Ну, то есть медленно, но верно, он делает шаг вперед, собственно, приближая себя максимально к пятерке лидеров, в которую, вполне возможно, Кирилл скоро зайдет именно с этой работой. Don't Go Mad. Кассеты там уже были, вот пусть будет и эта работа. Мы же прямо сейчас эту самую пятерку открываем с пренеприятнейшего известия, потому что на пятом месте сегодня у нас Анна Асти и Дима Билан. Эпилог, вместо того, чтобы забрать третью неделю подряд первую строчку, смещается сегодня сюда.

0: спустя 2 недели трек-эпилог с первой строчки перемещается на 5-е место. Напоминаю, что проголосовать за Диму Билана и Анну Асти можно на сайте lafradio.ru в разделе чарта Big Love 20. Мы же тем временем движемся далее и переходим к очередной абсолютной премьере этого дня.
1: Big Love 20. Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Прямо сейчас своих фанатов, я уверен, такие имеются, порадуют исполнители O'Neill, Convice и AirCodes. Если последнего имя тебе, может быть, мало знакомо, то O'Neill и Convice ты слышал неоднократно, потому что они периодически представляют свои новинки в эфире Love Radio. Вот сегодня как раз такой случай. Catch Up называется их свежая работа.

0: Daniel Kanweiser, Kotz и трек Ketchup в эфире Love Radio. Новинка только что прозвучала. Ну а далее мы с вами отправляемся в прошлое, как я и обещал, год 2014, и узнаем, что тогда входило в пятерку лучших треков официального чарта Love Radio.
1: Big Love 20.
2: Past Perfect. Номер 5.
0: Feather и Lies, Goodbye. Жу, Faded. Дэвид Гетта и Сэм Мартин, Dangerous. Номер два. Иги Азалия, Рита Ора, Black Window.

0: Песня номер один.
1: Егор Крид, «Самая-самая». Именно эти треки входили в пятерку лучших официального чарта Love Radio в 2014-м. Мы же возвращаемся к актуальной версии.
2: Love Radio.

0: Callum Scott и трек Stay в эфире Love Radio. Только что, и вот уж где стабильность, так стабильность. Когда всех то сюда, то туда бросают, штурмуют тут в эфире, вернее, в чарте Big Love 20. А эти ребята остаются на своем, на четвертом месте. Leoni, Callum Scott, трек Stay вторую неделю подряд удерживают эту позицию перед тройкой лидеров, в которой, собственно, мы сейчас и переходим. На третьем месте сегодня прорыв недели, второй. Это Юля Зивер с треком Газ с девятого места залетает сюда и получает бронзовую медаль на этой неделе.
1: Big Love 20. Номер три.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Действительно, и Сабрина Карпентер только что в твоих динамиках с треком Bring Your Love. С третьего места на второе залетели девчонки, и поэтому у них все прекрасно. Подбираются они вплотную к первой строке, но сегодня там не они, а кто-то другой. Расскажу тебе чуть попозже, кто именно, а пока мы с тобой отправимся в мировой чарт Spotify и узнаем, что там слушали чаще всего на этой неделе.
1: ТОП-5 лучших песен Spotify на этой неделе.
0: Пятая строчка, Оливия Родриго, The Cure. Место BTS Swim.

0: Стоунза, у Джастина Бибера «Beauty and the Beat». На второй строчке Майкл Джексон, Билли Джин. Ну, конечно, нет, это Ариана Гранде, «Hey that I made you love me». А вот на первой строке Майкл Джексон, Билли Джин. Именно эти треки чаще всего крутились в мировом чарте Spotify на этой неделе. Мы же возвращаемся в российский чарт Big Love 20.
1: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Big Love 20. Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Да, пришло время ставить точку в череде абсолютных премьер, и сделаем мы это в компании знаменитого в узких кругах российского композитора Red Square, он же Дмитрий Лебедев, и певицы Карины. Вместе они представят совместное творение под названием Cold Summer, и я надеюсь, что это самое Cold Summer останется только в песне, а нас же с вами ждет жаркое, теплое лето.

0: Красивая, динамичная работа от Red Square и Карины. Только что в эфире Love Radio Cold Summer. Добавляйте к себе в плейлист, распробуйте как следует. А мы пока вспомним, как расположились любимые звезды на местах с 10 по 2.
1: Номер 10.
0: BTS Swim.

Biberek se Faithless New Religion. Номер 8. Егор Крид, Артикасти, Карма.

0: Натали Фарвен, Рена Миллер, Body Talk.
1: Номер 6.
0: Лирик Don't Go Mad.

0: Насти, Димы, Билана, «Пилок». Леони и Каллум Скотт, трек «Stay».
1: Номер три.
0: Зиверт, «Газ».
1: Номер два.
0: Мадонна и Сабрина Карпентер, «Bring Your Love».

0: Ну что ж, единственный вопрос, который нас должен волновать, это кто же сегодня занял первую строчку чарта Big Love 20. И здесь все просто, внимательный слушатель уже наверняка догадался, что это те, кто были на второй позиции на прошлой неделе. Диджей Сикато, румынская певица Минелли и работа Yesterday. Прямо сейчас в твоих динамиках оставляю тебя наедине с победителями и прощаюсь до воскресенья, когда приду и снова повторю итоги чарта Big Love 20. Ну а пока напомню, это был Александр Ушаков и пожелаю всем хороших выходных. Пока-пока.
1: Сделай громче. Прямо сейчас. Песня номер один.

0: Москве 8 вечера.
1: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love Dance.

0: Вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Россияне рассказали, что 10% встретили свою любовь именно в супермаркете, где определили, насколько надежен человек по корзине.
1: А может быть же и выстрел мимо, потому что, ну, например, зашла девчонка и купила продукты своей бабушке по списку от бабушки. И ты можешь неправильно идентифицировать, сказав, что неужели? Она, наверное, еще и крючком вяжет все вечера.
0: Удивительно. И в таком случае, если тебе она все же понравилась, посмотрел на корзину и говоришь, а, для бабушки? А номерок бабушки не найдется.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Это Big Love Dance. В эфире Love Radio.

0: Москве 9 вечера.
1: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love Dance.

0: Одна кошечка грустит.
1: Какая кошечка?
0: Кошка Карла Лагерфельда, ведь она так и не получила наследство.
1: Во Франции нельзя отдавать наследство кошкам. А ее забрала бывшая домработница. И теперь вот она в простом доме, ест простую еду.
0: Кошку, так сказать, раскулачили. Она начала жить обычную пролетарскую жизнь вместе с домработницей. И ждет теперь, когда же ей придет наследство.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Дэдди Лав Радио.
1: Нашли человека, раскопали, посмотрели желудок, такие, о, древние бактерии, прям в желудке, они остались. Что делать с этими бактериями? Тесто, а потом еще и пиво. А вот есть же очень хорошо уцелевшие кости динозавра, да, например, там какая-то кожа даже. Это же суп-набор получается.
2: Никто, я думаю, кстати, еще не пробовал на костях динозавра заварить бульончик. Тирана-буэбэйс. Велоцираптора-сольник.
1: Вот это в наших блюдо дня от шеф-повара. Попробуйте.
3: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

натура. Друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувство не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Мне важно, что внутри, хоть так крута твоя натура.

0: Лав-радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав-радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: Радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

дворе час ночи. Главрадио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Авторадио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.